0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 101,5.
2: Знаем, что любишь.

Yeah, blue.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может пройти осенью, сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил уверенность, что Центробанк учтет прошлые ошибки и не допустит казусов, из-за которых предыдущее онлайн-голосование было отменено. Эти изменения являются частью масштабного обновления банкнотного ряда Банка России последних лет, в рамках которого уже были введены купюры в 200 и 2000 рублей, а также обновлены дизайны 100 и 1000 рублевых банкнот. Российская вакцина от аллергии на амброзию, вызывающая около 30% всех аллергических заболеваний, готовится к доклиническим исследованиям. Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, они начнутся в будущем году. Прототип вакцины уже доказал свою высокую эффективность и безопасность в экспериментах. При успешных результатах доклиники ученые перейдут к клиническим испытаниям. В Волгоградской области задержан мошенник, обманувший молодого человека на 40 тысяч рублей. Около года назад 20-летний житель Челябинской области, воспользовавшись услугами через интернет, перевел предоплату, но контакты остались недоступны. Подозреваемым оказался 40-летний житель Фролова, который, представляясь женщиной, выманивал деньги у клиентов, а затем блокировал их. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Институт архитектуры и строительства ВУЛГТУ доставлен уникальный столб. Металлический столб изготовлен на заводе «Баррикады» в 1945 году. Подобные ему ограждали вместе с декоративными решетками проезжую часть проспекта Ленина и были частью архитектурного облика послевоенного Сталинграда. Артефакту, отлитому в год Победы, решили дать новую жизнь. Его установят на территории вуза, рядом разместят QR-код, ведущий в цифровой архив с уникальным фото и видеоматериалами. Также авторы идеи разрабатывают квест по поиску аналогичных исторических символов по всему Волгограду. Проект не только послужил благоустройство, но и укрепит связь между поколениями архитекторов и строителей Волгограда. В природном парке Щербаковский учителя и ученики Верхней Добринской школы провели экологическую акцию, очистив от мусора берег Волгоградского водохранилища в районе залива Козьи Балка. Добровольцы собрали большое количество пластика, стекла, упаковки и синтетических веревок. Весь мусор был вывезен на полигон. Сотрудники парка поблагодарили участников за вклад и сохранение природы родного края. Подобные мероприятия улучшают экологию и формируют бережные отношения к окружающей среде. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: А вот и четверг. Не ожидали, а он пришел. Да, как и инсульт у меня. Наверное, должен так прийти. Я не знаю, он же не предупреждает заранее.
3: С такой радостью ты будешь об этом всем сообщать.
2: Я пытаюсь хоть как-то приготовить.
3: Махаю только правой рукой.
2: Прикольно. Хорошо, что ты знаешь признаки инсульта. Да. Тоже готовишься?
3: Я проходила курсы чего-то там. Распознавание инсульта, видимо.
2: Да, есть такое. Ребят, ладно, мы против, конечно, того, чтобы кто-то болел.
3: Назови свое имя.
2: Мое имя Олег.
3: Все, нормально.
2: Пока нормально.
3: Нормально.
2: Кстати,
3: Дина Косичкина.
2: То есть он не может сказать, происходит какой-то
3: процесс. Да, надо же попросить человека либо улыбнуться, либо назвать свое имя, и половина лица будет видно, что она не работает.
2: Прикольно, прикольно. Не, на самом деле это стандартно.
3: Позитивного мы любим начинать.
2: Шикарный четверг сегодня грядет, ребятки.
3: Ликбез по определению инсульта.
2: Да.
3: Вот. Еще будет очень много полезного в нашем эфире, да, Олег?
2: Да, непрямой массаж сердца тоже, пожалуйста, сможем совершить под песню, как там
3: Stay Alive. Stay Alive. Или Highway to Hell. Тоже идеальное количество бит.
2: Серьезно? Дорога в ад. Просто
3: да.
2: Шикарно.
3: Ну, поэтому она неофициальная тоже гипота, потому что...
2: Здорово.
3: Исключительно поэтическим соображением.
2: Как здорово, что мы начинаем именно с этого, друзья. Ладно, значит, с вами утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Запомните эти имена, если вас будут спрашивать, когда перекошено лицо. Значит, что у нас есть классного с точки зрения мероприятий?
3: Так, давайте начнем с афиши. 12 июня в 11:00 можно заглянуть к главной сцене Центрального парка культуры и отдыха, чтобы традиционно в День России пробежать всего-навсего 1 километр с флагами по парку. Стартовые номерки получают в 10:00. Первые 6 финишеров каждой категории получат грамоты и подарки от парка и от партнеров. Участвовать могут все абсолютно желающие. Главное, не забудьте взять флаг, желательно России.
2: Угу.
3: Ну, потому что мы будем отмечать День России.
2: Да. Значит, ребята, мы стартуем, но делаем это максимально громко и вместе с вами. Желательно прям хором. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы Jetour X70+ по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
8: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
9: Клиника Эмпо.
10: Эмпо?
11: Эмпо.
10: Эмпо.
11: Эмпо.
10: Эмпо.
11: Эмпо.
10: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
13: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
14: Где купить обои в Волгограде?
15: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
16: Обойная сила ждет всех за покупками.
17: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Шоу. Твое время.
1: 8 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые находятся за рубежом за административные правонарушения против интересов Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. Новый закон расширяет административную ответственность для находящихся за рубежом за злоупотребление свободой СМИ, разжигание ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и дискредитацию армии. Ответственность грозит и за неуплату штрафа за подобные нарушения. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. Волгоградская область представила свой туристический потенциал на международном форуме «Путешествуй» в Москве. Ключевым событием стало подписание соглашения о комплексном обновлении Центрального парка культуры и отдыха. Делегация презентовала два новых маршрута. Национальный маршрут «Волгоград» 34 впечатления и межрегиональный гастрономический маршрут «Арбузный тракт». Стенд региона представил около 30 местных организаций. Посетителям предложили попробовать уникальные продукты – арбузный мед, кофе и чай. Узнали о проекте лечения в Волгограде, а также поучаствовали в интерактивных играх и VR-программах. В Волгоградской области комитет транспорта готовит к обслуживанию и ремонту посты весогабаритного контроля, включая круглосуточный мониторинг их работоспособности. Специалисты уделяют внимание трем автоматизированным комплексам в Нехаевском, Котельниковском и Суровикинском районах. Подрядчику предстоит организовать круглосуточный мониторинг, техобслуживание и проверку устройств датчиков, тестовые проездки контрольных автомобилей каждые 15 дней для подтверждения корректности изменений. 12 июня Минстрой подведет итоги мужчинационального голосования по отбору проектов благоустройства, которые будут в приоритетном порядке профинансированы в 2027 году. В Волгоградской области на выбор жителей региона были представлены 52 территории. За считанные дни до завершения голосования власти назвали проекты-лидеры. Сквер по улице имени Кирова, зона конечной станции скоростного трамвая ВГТЗ и территория в границах от улицы Константина Симонова и улицы 8-й воздушной армии. Лидеры могут измениться, так как голосование еще продолжается. Проголосовать за понравившийся проект могут все жители региона старше 14 лет на сайте za.городсреда.госуслуги.ру. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Так, ну что, самое время отправляться в путешествие по второму часу нашего утреннего шоу 3-4. Если бы Олег ходил на работу, ну, иногда хотя бы, да. Например, сегодня он решил без того короткую неделю сделать себе еще покороче. Ну, ладно, если без шуток. В общем-то, Олежка вышел на неожиданный больничный. Ему мы желаем скорейшего выздоровления, быть в строю, чтобы колени сгибались, спина не гнулась. Или гнулась, наоборот, да? Как лучше. В общем, чтобы все работало во все стороны. В общем, друзья, я напоминаю, что, как говорится, чем ближе пятница, тем добрее утро. Мы помним, что именно афоризмами, шуточками, за 300 цитатами, из анекдотов Олег бы начинал этот выход, поэтому я не могу просто так наплевательски перечеркнуть эту традицию, тоже использую. Так, ну теперь к серьезным вещам. Вы же сами понимаете, что мы никуда не можем уйти без рубрики «Сенсации», например. А, естественно, хороших новостей придется добыть, дабы вам на блюдечке с голубой каемочкой все-таки вынести. Безусловно, из интересного еще и рубрика, напичканная неожиданными интересными фактами. Это рубрика, которая называется «Живи с этим». Обсудим, если у вас есть какие-то классные факты, которые вас когда-то шокировали, в том числе удивили, порадовали. Может быть, мир перевернулся после того, как вы об этом узнали. Можете присылать их на наш телеграм 927-522-101.5, либо, соответственно, в Макс. Так, что еще? Прогноз погоды. Без этого никуда. Вы же все надеетесь, да, что будет чуть прохладнее, чем 35 градусов жары, правильно? Посмотрим, так оно будет или нет. Будем обязательно выяснять. Так, ну и, конечно, успеем попутешествовать. Неудачники, которые, как и мы, не выходят в отпуск. Будем путешествовать по улочкам родного города. Есть хотя бы шанс заработать приз. Друзья, всем тем, кто работает, слушает нас внимательно. И самое главное, ждет команды, когда же можно начинать звонить в эфир. Будет, он будет обязательно, но чуть позже. А пока же давайте все-таки перейдем к самому любимому, чем славится Волгоград FM. Это наша чудная музыка. Всем удачи!

0: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский. Проспект Ленина 232А. ТЦ «Малина». Второй этаж.
3: Волжский. Встречай! С 19 июня по 5 июля. УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44
4: 0+. Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Так, ну что, друзья, отправляемся в наше небольшое путешествие. Позволяет нам это делать наш прогноз погоды. Ищем мы какие-то интересные города, названия поселков, где, во-первых, никогда не бывали, и, во-вторых, чтобы это вызвало у нас какие-то положительные ассоциации. Так, ну, я уж не знаю, с какой положительной ассоциацией можно сопоставить больничный Олега. Но, тем не менее, давайте-ка отправимся в республику Крым. Туда отправляются все те, у кого заклинило спину. Село Клиновка. В Клиновке на данный момент сколько? Ясная погода, плюс 19. Чудненько. У нас в Волгограде тем временем малооблачная погода. По-прежнему синоптики говорят нам, нет, осадков не будет, не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 1,8 метра в секунду. Пока плюс 27, но днем разбежимся аж до плюс 31. Ночью столбик термометра упадет до отметки в плюс 20. Можно будет чуть поспокойнее подышать. Что касается погоды на эти длинные выходные, трехдневные, у нас разбег по температуре воздуха от плюс 28 до плюс 31 днем. Ночью стабильно, синхронно плюс 19. Что касается еще одного параметра синхронности, все три дня на выходных нам обещают дождь. Воскресенье сильный дождь, поэтому что? Готовимся заворачиваться в плед, садиться на подоконник, обнимать колени и пить какао.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Дмитрия на Волгоград FM.
1: Так, ну что, друзья, естественно, уже коллекция фактов подготовленная. Надеемся, что эти факты окажутся занимательными для вас. И вы, соответственно, сможете взять себе на вооружение и, соответственно, где-то ими же козырнуть, так сказать, за наш счет. Итак, друзья, значит, смотрите, конечно, если был бы рядом Олег, я бы ему задала вопросик. Но сначала дам попытку угадать вам, да, специально сделаю для этого паузу. Как вы думаете, кто является одним из самых эффективных охотников в природе? Я говорю о тех, кто ловит добычу в 97% попыток. То есть, соответственно, всего 3% попытки напасть на кого-то, да, поймать свою жертву, оказывается неудачным, и все остальное – это успех и набитый желудок. Итак, давайте, есть ли версия у вас? Давайте, хотя бы там про себя в машине. Подумайте. Топ-1. Кто? Самый эффективный охотник. Если вы подумали, что это стрекоза, вы абсолютно правы. Может быть, вы начнете спрашивать, что? Стрекоза? Почему это они? Это что это такое? Ну, во-первых, давайте так, скорость обработки изображения у глаз стрекозы 300 кадров в секунду, у человека к сравнению 50-60, то есть для нее наш человеческий мир такая замедленная слоумо съемка. Она видит вот эту вот быструю муху, летающую вокруг, как мы видим такой лист бумаги, который слетает сверху вниз. Вот примерно так. Стрекоза, кстати, единственное насекомое, которое может летать в любом направлении, и вперед, и назад, и вбок, зависать, резко менять курс. Естественно, это позволяет ей не терять цель даже при маневрах жертвы. Сравнение, вот если сравнить с другими хищниками, давайте так, вы наверняка подумали сначала про, когда я спросила про самого успешного охотника, наверняка, может быть, какие-то дикие кошки, например, да, гепард, лев и так далее. Гепард успешен в охоте в 50% случаев. Тигр всего-навсего 10%, ну, потому что у них, естественно, крупная добыча, чуть сложнее. Белая акула в 55%. Таким образом, стрекоза – абсолютный чемпион среди хищников на планете по проценту успешных атак. Вот такая история. Что касается, давайте так, от мира животных, мы перейдем к историческому факту, хотя он тоже связан так или иначе с животными. Если честно, очень хотелось бы увидеть эту сцену вживую. Наполеон Бонапарт однажды подвергся нападению орды кроликов. Он попросил организовать охоту на кроликов для себя и для своих людей. И когда кроликов выпустили на свободу, соответственно, выпустили из клеток. Спасибо. Обсудим дальше.
2: Реклама. Доброго утра. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85. Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
2: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
1: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
2: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
1: Подробности по телефону плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
3: Агат, продавай выгодно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
7: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «СЗ-Сталстройинвест».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Ну что, господа и дамы, самое время немножко побаловаться, отправиться в путешествие, которое обязательно приведет нас к призу. Ну, либо к подарку, либо, какие синонимы еще подобрать, к халяве, да, к чему-то бесплатному и к чему-то радостному. Для этого набирай номер телефона 39-101-5, я же пока расскажу о спонсоре нашего конкурса, да. Итак, куда мы вас с удовольствием отправим? Правильно, в бассейн, в тот самый старый, добрый, легендарный центральный бассейн физкультурной академии, которая принимает посетителей по абонементам для свободного посещения. То есть даже если вы не планируете записываться на регулярные тренировки, можно просто с кайфом прийти на сеансы плавания, попрыгать с вышек, понырять, в конце концов, понаворачивать, да, там здоровые бассейны длиной 50 метров, поэтому можете почувствовать себя олимпийским чемпионом, не показывая при этом олимпийское время. Итак, посещение на две персоны на кону, друзья, все, что нужно сделать, это набрать 39-101-5, либо, соответственно, попробовать свои силы в мелкой моторике, да, размять мелкую моторику и написать нам в телегу, либо в наш Макс. Что там? Какой номер телефона? 927-522-101-5. Но, конечно, хочется, чтобы вы нам позвонили, во-первых, потому что мы сможем тогда как минимум разобраться с тремя вопросами, да, с тремя направлениями, сделать небольшие, но тем не менее три географических открытия в нашем городе либо в ближайшей области. А так, соответственно, придется разбираться только с одним маршрутом, с одним направлением. Это, конечно, менее интересно. Итак, друзья, 39-101-5, последний шанс оказаться в прямом эфире, прославиться на весь Волгоград и, соответственно, перед всем честным народом доказать, что вы чудным образом знаете наш город. Либо, я напомню, работает по-прежнему наша, так сказать, горячая линия по приему ваших ответов в нашем телеграме и в Максе по номеру телефона 927-522-101-5. Итак, друзья, тот самый вопрос, который отделяет вас от скорейшего прыжка с 10-метровой вышки в центральном бассейне. Давайте так, 11 июня, согласно нашему календарю, это день поиска новой звезды. Давай-ка выясним, улица Звездная в каком же районе расположилась? Она в Советском, в Кировском или в Дзержинском? Улица Звездная. Кто живет рядышком, смело, конечно же, пишите нам правильный ответ. Я напоминаю, номер нашего телеграмма 927-522-101-5, либо, конечно, все те, кто любит мессенджер Макс, мы вас тоже туда приглашаем. Поехали!

0: Реклама.
1: Какой надежный кирпич для дома?
2: Конечно же, это «Строма».
3: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Волгоград. Улица имени Бабича, 7/1.
10: Ты серьезно? Все потратил?
11: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
12: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
13: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Ну что, друзья, самое время поболтать. Вы знаете, что объединяет две новости, которые я подобрала для нашей сенсационной рубрики. Это отношение какое-то к неким рекордам, амбициям. И давайте сравним эти варианты. У каждого свои амбиции, да, у кого-то горизонты. Насколько расширены горизонты у вас и, соответственно, у героев наших новостей. Давайте выясним. Итак, эту новость, о которой сейчас вам поведаю, уже называют самым безумным проектом 21 века. Ну, возможно, создатели именно этого проекта так его и называют. Кто его знает? Человечество снова замахнулось на самый большой корабль в истории. Freedom Ship должен стать не лайнером, а настоящим плавучим городом на 80 тысяч человек. Его длина составит 1,5 километра. Это почти 15 футбольных полей. Внутри хотят разместить все, что есть в обычном городе. Загибаем пальцы. Это школы, колледжи, больницу, банки, музеи, концертный зал, стадион на 15 тысяч зрителей, отели, рестораны, жилые кварталы. По задумке, многие жители смогут годами не сходить на берег. Все те, кто устал от земной цивилизации, да, кого тянет куда-то подальше, или кто устал скрываться от коллекторов, добро пожаловать туда. Самое необычное, это город постоянно будет, естественно, путешествовать. Из-за гигантских размеров Freedom Ship не сможет зайти ни в один существующий порт мира. Поэтому он будет находиться в международных водах, а людей и грузы будут доставлять к нему на других судах. Авторы проекта хотят, чтобы корабль работал на ядерном топливе. Стоимость строительства, да? Давайте перейдем вот к этой шкурной, к шкурному вопросу. 16 миллиардов долларов оценивается стоимость строительства. Для сравнения, это сколько же копили, сколько лет копили инвесторы? Для сравнения, это больше бюджета многих стран мира в принципе, да? Но есть нюансы. Как обычно, мы читаем новости в конце маленьким шрифтом с пунктом со звездочкой. Есть один нюанс. Проект придумали еще в 1990-х, вот и понятно, да, сколько они копят уже, 30 лет. Но за 30 лет так и не вышел за пределы чертежей. Сейчас идею снова пытаются возродить и обещают построить корабль к 2030 году, если найдутся инвесторы. Друзья, если нас слушают все те, у кого есть 16 миллиардов долларов, позвоните нам, мы вам тоже предложим вариантик. Вы знаете, что по рекордам еще, да, я же вам обещала две новости. Вот давайте так, после этого громкого проекта 21 века, того самого Freedom Ship, мы заземляемся, давайте, да? И вот рекорды, которые ближе к нам. Вот все те, у кого нет 16 миллиардов рублей или долларов, где вы можете прославиться? Давайте, книга рекордов Гиннесса, допустим, да? Если у вас есть пасека, если у вас есть мед, добро пожаловать. Вы можете принять участие в скоростном поедании меда. Вот житель Аугсбурга, что в Германии, он приступил, дайте, как его зовут, Андре Артольф, или Ортольф, он приступил к поеданию сладкого продукта, к скоростному поеданию сладкого продукта. Задача мужчины стала уничтожить как можно больше меда за минуту. И теперь Андре может поздравить сам себя с победой. Он съел 1273 грамма меда за 60 секунд. За минуту больше, чем килограмм меда. Слиплось или нет? Да? Вот вопрос, на который мы, к сожалению, пока не знаем ответа. Но, тем не менее, достижение быстрого сладкоежки было официально отмечено представителями книги рекордов Гиннесса. Так что Андре, празднующий мировой рекорд, вполне мог бы откупорить, ну, бутылку компот сладкого, да, чтобы шлифануть, вот по той же истории. В общем, друзья, мы надеемся, что, ну, к выходным, понятное дело, все забывают про подсчеты калорий, закрывают под секрет, чтобы его не видеть никогда, расчехляется режим шашлычков, мороженого, там, кваса, окрошки, блин, я жду арбузы, если честно. Очень жду арбузы, хотя сезон клубники, но арбузы я люблю побольше. В общем, друзья, вы главное что? Держите себя в руках, чтобы потом на выдохе предательские пуговички от штанов не улетала куда-то в закат.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. По его словам, это связано с продолжающимся падением инфляции, которая уже составляет чуть более 5%. Глава государства подчеркнул, что ситуация в экономике под контролем и не исключил смягчение денежно-кредитной политики, отметив, что искусственно ничего не делается и оценку должны давать специалисты. Ранее он указывал на сдержанную экономическую динамику и прогнозировал замедление инфляции до 5% к концу текущего года. Кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киноиндустрией «Союзмультфильм» готовит игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе, рассказала в интервью председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Винни-Пух – это персонаж повести и сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. В России о медвежонке узнали в 1960 году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. Новое общественное пространство обустроили в Центре развития креативных индустрий «Волга» на Нижней трассе набережной. Закупили настольные игры и оборудование для досуга. Аэрохоккей, настольный футбол, бильярд. Антикафе совмещает функции кафе, коворкинга и клуба по интересам. И рассчитано прежде всего на молодежь, школьников, студентов, молодых специалистов, которые ищут место для неформального общения, интересного досуга и совместной работы. Волгоградский центр спасения диких животных «Дзина» пополнился тремя медведями – Алексом, Балу и Машей, спасенными из-за центров в Дербенте. В марте команда уже привезла в Волгоград 5 львов, но для медведей тогда не было вольеров. Как только их достроили, животных забрали. Благоустройство для новеньких еще продолжается. Узнать, как помочь центру, можно в его официальной группе во ВКонтакте. С 11 по 15 июня в волгоградских медучреждениях изменят режим работы с пациентами. При этом жители региона гарантирован полный объем медицинской помощи. Как сообщает облздрав, кабинеты неотложной помощи и инфекционные отделения будут открыты каждый день. В Волгограде и Волжском они будут принимать с 8 до 17 часов. В районных больницах с 8 до 15. Травматологические пункты и бригады скорой помощи станут работать без перерывов и выходных. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Хватит работать. Это оскорбляет чувства ленивых. Надеемся, что мы сегодня все будем примерно в этом настроении, да, и все будем просто ждать конца рабочего дня. Я с удовольствием желаю закрыть абсолютно все рабочие задачи именно сегодня, чтобы не брать работу домой ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье, вообще забыть обо всем, что вас гнетет на эти 3 дня выходных, и, соответственно, кайфануть от такого мини-отпуска. Итак, друзья, от чего мы будем кайфовать в третьем части нашего утреннего шоу 3-4? Ну, безусловно, ясным солнышком будет озарять наш эфир. Местами, конечно, больше благодаря своей гладкой прическе блестящей. Александр Морозов, наш автоэксперт. Естественно, будет возможность с ним связаться и задать насущные автомобильные вопросы, чтобы вам было чуть легче на выходных, и это бремя, автомобильное бремя с вас тоже было снято. Естественно, будем разбираться с прогнозом погоды. В плюсе мы, в минусе. Насколько в плюсе? Это будет жарко, это будет холодно, это с ветром, в какую сторону он будет дуть, что по давлению. Будем выяснять обязательно. Конечно, друзья, и в третьем часе будет шикарный повод отжать у нас призы до подарки. Естественно, за это отвечает конкурс, который называется «Откуда звук?». Ну и безусловно, мы все любим что? Сделать перерыв на работе, налить чашечку чая, кофе и немножко посплетничать. За сплетни отвечает рубрика, которая называется «Сенсация». Кстати, если у вас в запасе где-то все-таки прикарманена хорошая какая-то новость, позитивная, веселая, которую можно, так сказать, немножко обкашлять, обязательно скидывайте на наш Телеграм или на наш Макс. Это шикарный путь обратной связи. 927-522-101.5. Эти цифры скрывают за собой самый короткий путь пообщаться с нами. Иногда он нам, кстати, пригождается и в конкурсах, но все-таки мы любим живое общение, поэтому все те, кто жаждет отобрать у нас подарок и еще и утереть нам нос прямо в прямом эфире, обязательно ждите команды, чтобы набрать эфирный номер нашего телефона. Ну а пока самое время немножко пошуметь даже в рамках своего автомобиля. Кричи громче, самое родное в мире это шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Не будет на стенах у нас перелома.
7: Не будет, если кирпич выберешь строма.
8: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
9: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
11: Где купить обои в Волгограде?
12: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
13: Обойная сила ждет всех за покупками.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.
15: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, друзья, перед выходом Александра Морозова надо успеть поболтать о главном, о погоде. Ясная погода в городе на Волге. Прямо сейчас плюс 30 уже. Так, у нас дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Плюс 31 днем, плюс 20 ночью. Облачная с прояснением погоды в целом. А вот завтра из облачной погоды переходим, видимо, в местами пасмурную, а в местами даже дождливую. Все три дня, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье нас ожидает небольшой дождь. Разбег температуры воздуха днем от плюс 28 до плюс 31, ночью до плюс 19.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM. Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы.

0: и которые отсутствуют уже в Европе. У меня недавно совсем один из радиослушателей притащил себе S-Line-овскую Q5, которая не выпускается, уже она в новом кузове вышла, в Европе она втридорога, а в Китае можно по нормальным деньгам ее с пробегом взять. Тут вопрос, наверное, больше к тому, качественно это или нет. Вопрос чаще всего такой возникает у людей. Ну, слушайте, если это завод-изготовитель, который находится на территории той или иной страны, он сохраняет свои заводские технологии, качество и гарантийные обязательства для этой страны. Поэтому, если мы говорим именно о качестве продукта, потери нет, есть разница в комплектациях некоторых комплектующих. Но в целом, брать из Китая или из Кореи деньгам, которые вам подходят, можно. Такие уже катаются машины. Вот с правым рулем, ну, такая себе история, 50 на 50, кому-то заходит, кому-то нет. А вот машины из Китая и из Кореи, да, везут, но надо напомнить, что совсем скоро у нас, по-моему, с 1 июня вступят в силу новые таможенные правила по параллельному импорту со странами Единого Союза. И вот здесь как бы вопрос этот, наверное, будет либо исчерпан окончательно, либо будет просто выровнен по цене. Вот так.
1: Угу, я понял. Ну, говорят, что, например, в Казахстане находится российским вином, то, что привезли из России, уже когда-то платили утильсбор, и вот выгодно. Сейчас слышали такое?
0: Ну, вот этот вопрос я, честно, не вентилировал, но вполне могу себе предположить, что там есть машины, которые продавались в России, потому что в свое время был скачок доллара у нас, а в Казахстане нет, и даже было правило, ну, приграничные регионы, мой, кстати, в том числе тоже попал под это дело, в некоторых автоцентрах действовало правило не больше 2 автомобилей в одни руки. Потому что казахи приезжали и прямо скупали вообще чуть ли не автовозами, готовы были забирать машины отсюда, потому что цена получалась для них более чем выгодная. Поэтому предположить, что машины купленные в стране...
1: Вопрос еще дополнительный. Как вы считаете, это сколько продлится вот этот утильсбор? На горизонте 5 лет его отменят, либо никогда не отменят, как вы думаете?
0: Слушайте, но у него сейчас уже до 30-го года просчитаны индексации. Как бы до ближайшие, ну, ближайшие 4 года, если так вот в перспективе смотреть. Куда его уберут? Его индексировать будут, его будут только повышать.
2: Доброе. Александр, подскажите, пожалуйста, Skoda Kodiaq 21 года, 1.4, 150 лошадиных сил. С утра, когда заводишь, в холодную погоду, нормально, 800 держит, она все работает. Как потеплело, до 1200 постоит, поработает, а потом забавляет. Почему? Разница между холодом и теплом.
0: Я думаю, что разница, скорее всего, связана с работой в целом системы. Скорее всего, либо дополнительный контур по охлаждению включается, возможно. Но здесь нет регламента, что она должна, там, допустим, четко 10 секунд работать на повышенных оборотах, потом сбавлять. Если она их подкидывает и сбавляет туда-сюда произвольно, вот это уже диагноз. А если она просто их подержала там чуть дольше, как вам показалось, и сбавила, тут нет какого-то криминала. Так же, как и нет криминала, когда какие-то звуки появляются. Нужно уже тогда идентифицировать, когда есть какие-то предпосылки. Чаще всего именно с этими моторами вопросы бывают по подшипникам и по муфтам. Насосы различного рода и муфты, которые связаны в том числе, кстати, и с термостатом. То есть термостат тоже такая болезненная тема, но пока предпосылок к тому, что он выходит из строя, я, честно говоря, не вижу. Вот по вашей фотографии.
2: Понятно. Поэтому, вообще, машине, да. Можете вкратце сказать?
0: Я могу сказать, что это хорошая альтернатива тем, кто хотел купить Тигуан, но не имел большого количества денег на максимальную комплекцию. 1.4 вполне городской автомобиль. Да, фактически износ, конечно, рано или поздно даст о себе знать, но все-таки это добротная машина с европейским качеством и вполне вместимая. Она выполняет большинство задач в семье, при этом выглядит достаточно интересно, в отличие от Корока, который вышел и выглядит дешево. Поэтому, если вы эксплуатируете, она пока есть, пить не просит, да продолжайте дальше.
2: Спасибо.
0: Спасибо и вам, удачи. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.

0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
0: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 049 000 рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 8442.

0: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-40.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Друзья, всем отличного утра. Есть шикарный повод поучаствовать, естественно, в нашем шикарном конкурсе, который называется «Откуда звук?», и стать обладателем роскошеского приза. Итак, друзья, все обладатели вот этих человеческих детенышей, как говорил Киплинг, они же на каникулах, да, им заняться нечем, а вот мы знаем, куда их отправить. У нас на кону билет в «Космоклуб». Это космический центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Это не просто игровая комната, а уникальные космические локации, горки, батуты, аттракционы, миссии по спасению галактики. Здесь каждый ребенок может почувствовать себя настоящим космонавтом. Заглядывай обязательно в ТРЦ «Мармелад» на третий этаж. Именно там расположен «Космоклуб». Напомню, возрастная категория 0+. Спонсором нашего конкурса является ИП «Романченко» Юлия Владимировна. Итак, друзья, чтобы стать обладателем билета в «Космоклуб», нужно всего-навсего угадать, какой же звук зашифрован в следующем аудиопослании, которое я готова выдать в эфир прямо сейчас. После того, как вы услышите, угадаете, созреет версия и бешеное желание появится стать обладателем нашего главного приза, обязательно скидывай свой правильный ответ первым на 927-522-101.5. Выбирай самый удобный вариант. Это либо Telegram, либо Макс. Соответственно, кто кого обгонит, будем выяснять буквально через минуту.

оставлен.

0: Сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик с

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Итак, пока большая часть населения Земли трепещет и ждет, когда же начнется чемпионат мира по футболу, FIFA готовится поставить финансовый рекорд. Организаторы рассчитывают заработать более 9 миллиардов. Это больше, чем на турнирах в России и в Катаре. Главная разница в том, что США почти не строили новую инфраструктуру, а основные расходы лягут на плечи болельщиков. Билеты на финал стоят $1000, перелеты между городами еще 1000. В итоге поездка на весь турнир может обойтись фанату в сумму, сопоставимую со стоимостью нового автомобиля. Получается любопытный парадокс. Дамы и господа, самый дорогой чемпионат мира оказался еще и одним из самых выгодных для организаторов. Я даже не знаю, вы готовы заплатить несколько тысяч долларов ради матча своей сборной. Но наша сборная, я так понимаю, не особо-то и участвует, да? Был бы Олег, он, конечно, наверное, мог бы каким-то образом вставить свое веское дедовское слово. Ну, 1000 рублей Олег бы точно поставил, я уверена, на вот какую команду, на какую сборную. Тут, конечно, вопрос. Билеты взлетели до рекордных цен. Друзья, от $4000 до $9000 это стоят билеты на места. Если вы вдруг думаете, да, еще подумываете прикупить, слетать. Места в вип-ложах до $70000 с человека. Дело в том, что почему так дорого, спросите вы? Что это там, ребята, готовы нас разорить? Дело в том, что впервые FIFA ввела систему, где цена растет вместе со спросом, а спрос, соответственно, очень сильно велик. Поэтому, друзья, не забываем, что у нас еще есть и про расходы на гостиницы. У нас еще, ну, я не знаю, что вам даст тот самый бейджик, тот самый электронный билет, паспорт болельщика. Не знаю, как будет называться эта бонусная система. Возможно, на автобусах или на метро сможете покататься бесплатно. Но, тем не менее, я надеюсь, что даже те, кто будут смотреть чемпионат мира по телевизору на диване, точно смогут получить огромное количество эмоций. И мы надеемся, что ваша любимая команда, ваша любимая сборная точно будет в топе. А я, как обычно, буду болеть за тех, кто проигрывает. Я люблю болеть за аутсайдеров. В нашем же эфире аутсайдеров не будет. Все победители вы уже заслужили. Наш главный приз – крутой трек, крутая песня на Волгоград.
0: Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект об отмене обязательной оценки регулирующего воздействия для нормативно-правовых актов в сферах электроэнергии и газификации. По словам сенатора, технические акты в этой сфере уже проходят обязательную техническую экспертизу, а дополнительная процедура лишь затягивает их принятие на длительный срок. Законопроект предлагает исключить электроэнергетику и газификацию из сфер действия федерального закона об обязательных требованиях. Это позволит отменить необходимость проведения ОРВ для нормативных актов в этих отраслях и ускорить процесс согласования. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-табакоконтроль в своем решении. В Волгоградской области задержан мошенник, обманувший молодого человека на 40 тысяч рублей. Около года назад 20-летний житель Челябинской области, воспользовавшись услугами через интернет, перевел предоплату, но контакты остались недоступны. Подозреваемым оказался 40-летний житель Фролова, который, представляясь женщиной, выманивал деньги у клиентов, а затем блокировал их. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 10 июня в Волгограде стартуют мероприятия ко Дню России. Основные события запланированы на 12 июня. В Центральном парке в 10 часов начнется забег с флагами России. Также в парке пройдет выставка ретро-автомобилей. В этот же день пройдет открытие сквера Симбирцева после реконструкции. А вечером в амфитеатре с 18 до 20 часов пройдет бесплатный двухчасовой трибьют-концерт «Сердце России». В Комсомольском саду с 17 до 19 часов состоится праздничный флешмоб. Полный список мероприятий по районам доступен на сайте мэрии. В Институт архитектуры и строительства ВолгТУ доставлен уникальный столб. Металлический столб изготовлен на заводе «Баррикады» в 1945 году. Подобные ему ограждали вместе с декоративными решетками проезжую часть проспекта Ленина и были частью архитектурного облика послевоенного Сталинграда. Артефакту, отлитому в год Победы, решили дать новую жизнь. Его установят на территории вуза, рядом разместят QR-код, ведущий в цифровой архив с уникальным фото и видеоматериалами. Также авторы идеи разрабатывают квест по поиску аналогичных исторических символов по всему Волгограду. Проект не только послужил благоустройству, но и укрепит связь между поколениями архитекторов и строителей Волгограда. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Друзья, четвертый час нашего утреннего шоу на низком старте. Хоть я сегодня в гордом одиночестве без Олега Шарапова, ему продолжаем желать здоровья. Пусть в понедельник, соответственно, возвращается целый, живой, не скрипучий желательно. Мы же проверим, насколько я могу справиться без дедушки Олега. Итак, друзья, в четвертом часе нашего утреннего шоу нас ожидают, естественно, наши любимые рубрики, среди которых и, естественно, конкурс «Нейрокод». Попробуем сразиться с нашей нейронкой, выяснить, кто лучше разгадывает или зашифровывает детские загадки. Безусловно, прогноз погоды также ожидаем. Рубрика «Живи с этим» наполнена интересными фактами, которыми можно периодически козырять, ну или которые помогут вам в разгадывании кроссвордов, в помощи бабулям в разгадывании сканвордов. Также рубрика «Сенсация». Ну и, конечно, друзья, наша любимая афиша. Во-первых, так как у нас длинные достаточно выходные, каникулы, можно сказать, давайте выясним, куда же можно отправиться, чтобы с пользой провести время. Во-первых, нас манят кинопоказы под открытым небом. Сегодня уже можно заглянуть в Комсомольский сад, на кинолужайку, и там можно насладиться с 20:00 кинофильмом «Назад в будущее». Что касается Центрального парка культуры и отдыха, если вам ближе отправляться туда, то сегодня можно посмотреть кинофильм «Человек-паук 1», завтра «Ледниковый период 1», и, соответственно, 13 числа «Как приручить дракона». Если вы обожаете «Джуманджи», то приходите в воскресенье 14 июня. Я напомню, что вход абсолютно свободный, нужно лишь захватить с собой пледы, чтобы удобно расположиться. Где бы вы ни слышали наше утреннее шоу «Волгоград FM», мы тоже надеемся, что вы расположены максимально удобно, в самой комфортной позе. Если некомфортно, вставайте и танцуйте, тем более наш музыкальный редактор очень активно старался подобрать самые лучшие летние треки. Ну что, погнали? Самое родное в мире — это шоу 3-4. 3-4.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Клиника «Эмпо».
3: «Эмпо»?
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на эмпо.рф. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Друзья, в Волгограде за окном облачная с прояснением погоды. Сегодня синоптики обещают нам полное отсутствие осадков. На данный момент за окном плюс 30, дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду, да, достаточная скорость, надо сказать, чтобы не усохнуть окончательно. Днем до плюс 31, ночью до плюс 20. В пятницу, субботу и воскресенье в наши шикарные длинные выходные нас ждет также жаркая погода. Днем от плюс 28 до плюс 31. Ночью плюс 19. Классическое такое трио во все три дня. Что касается осадков, вот здесь, надо сказать, накапает знатно. Небольшой дождь ожидается во все три дня наших выходных.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория,

0: Большой паркинг, детские и спортивные зоны, ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Одна из любимых рубрик Олега Шарапова, который решил себе устроить каникулы чем раньше, чем все остальные. Он пока на больничном, мы за него болеем, и, соответственно, приходится вместо него отдуваться. Но, тем не менее, факт, который я нашла, надеюсь, зайдет и вам, зайдет и Олежке, если он на той стороне нашего радиоприемника. В рубрике «Живи с этим», друзья, следующий факт из истории. Наполеон Бонапарт однажды подвергся нападению орды кроликов. Он попросил организовать охоту на кроликов для себя и для своих людей. Когда кроликов выпустили из клеток, они бросились на охотников. Значит, почему это произошло? Почему кролики атаковали? Дело в том, что организатор охоты, главный церемонимейстер двора, оказывается, тамадули были и в те времена, ивентеры, организаторы мероприятий, он закупил не диких кроликов, которые больше, видимо, подходят для охоты, которые бы точно бы начали разбегаться, а домашних, выращенных в неволе. Для них человек — это не хищник, а что? Правильно, источник корма, почесунек, обнимашек, поцелуйчиков и так далее. Увидев людей, кролики бросились к ним, ожидая получить еду. Сотни кроликов окружили императора, его свиту. Они лезли на ноги, прыгали на руки, грызли штаны и сапоги. Наполеон пытался отбиваться хлыстом и пистолетом, но это не сработало. Офигеть, пуленепробиваемые кролики в те времена, ничего себе. Он был вынужден сбежать, так сказать, в карету, но, как пишут потом в мемуарах того же самого, да, тех очевидцев, которые были свидетелями этого события, император хихикал так сильно, что его никогда не видели таким веселым ни до, ни после. Ну, потому что, правильно, потом он вечно был на войне, и было не весело. Было не весело, было все серьезно. Вот. То есть Наполеон не только не разозлился, он был искренне впечатлен нелепостью ситуации. Повторялось ли такое, спросите вы? Да, похожий случай произошел в 70-х годах с президентом Франции Жоржем Помпиду. На официальном празднике кролики тоже бросились на гостей, потому что их приучили есть с рук. В общем, друзья, мы ответственны за тех, кого приручили, поэтому что? Носим всегда за собой заранее вкусняшки, видим собачку — прикормили, видим кошечку — прикормили, видим воробушка или голубя — тоже прикормили, видим голодную жену — естественно, оно вам надо потом выслушивать эти все скандалы. Друзья, желаю вам отличного настроения, приберегите этот факт, пусть он вам обязательно пригодится, но, не знаю, может, вы на квиз когда-нибудь пойдете, кто хочет стать миллионером, выиграете миллион, вспомните про утреннее шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

Третий час утреннего шоу ознаменован шикарной подборкой новостей в нашей рубрике «Сенсация». Естественно, я вижу эти горящие глаза и чувствую подгорающее еще какое-то место, потому что не терпится, Роня, не терпится открыть.

0: Реклама.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: народ с Радиком на Волгоград FM.
1: Ого, наконец настало время культурного, по версии некоторых, культурного отдыха. Значит, наша нейросеть, наш нейрорадик может стать проводником в планетарий. 19 июня в 19:00 под куполом планетария мировая классика, известные российские хиты обретут новое звучание благодаря элегантным аранжировкам. Полнокупольное шоу позволит погрузиться в состояние легкости, эмоционального полета и в космическую атмосферу. Приходи обязательно отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Напомню, что возрастная категория 12+. Ну и, соответственно, друзья, давайте сократим сие представление. На кону 2 билета на полнокупольный концерт «Невесомость», которая будет проходить, естественно, где? Которая будет проходить в планетарии. Что нужно сделать? Нужно побороться с нашим искусственным интеллектом. Дело в том, что наш нейрокод, он зашифровал, наш нейрорадик зашифровал загадку, детскую загадку, знаете, так, обрекую форму песни. И, естественно, вам предстоит сквозь эти ноты, сквозь этот электронный жуткий голос разобрать зашифрованную детскую загадку. Правильный ответ нужно отправлять обязательно на наш телеграм 927-522-101.5, либо к тому же номеру прикреплен еще и мессенджер Макс. Хотите, если удобно, заглядывайте и туда. Ну что ж, каждому желаем удачи. Если ты будешь вторым, давайте так, сделаем так, чтобы могли побороться и люди, которых называют аутсайдерами, да? Если ты будешь вторым, ты заберешь 2 билета на полнокупольный концерт «Невесомость» в планетарии. Желаем тебе успехов, делай приемник погромче, поехали!

0: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну что, друзья, к финальному выходу нашего финального часа, нашего финального рабочего дня на этой неделе. Вообще слово «финал» красиво, мне нравится. Особенно, когда такой финал хороший, позитивный. В общем-то, позитивную новость мы для вас и откопали в рамках нашей рубрики «Сенсация». Рекорды, мы знаем, бывают разные. Да? У нас книга рекордов Гиннесса всегда удивляла. Иногда забавными, иногда невероятными, крутыми рекордами, действительно, которые требуют от людей каких-то суперспособностей. А есть рекорды максимально нелепые. Вот к чему отнесете данный поступок, давайте будем выяснять. Значит, Хари Чандра Гюри лучше всех в мире умеет ходить на руках. Он это доказал, и, в общем-то, эксперты книги рекордов Гиннесса это подтвердили. Он даже способен спускаться по лестнице. Житель Непала приехал в Чунцин, это Китай, чтобы встать на руки, преодолеть 100 ступеней исторической лестницы, спускаясь по ним вниз. Подобное достижение, которое теперь официально зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, заняло у Хари не так уж и много времени. Так, 100 ступеней, да, я напоминаю. 100 ступеней он прошел на руках за 44,7 секунды. То есть меньше минуты. В целом, люди 100 ступеней преодолевают, если честно, и на двоих ногах-то за большее количество времени. Видео, к сожалению, нет, есть фотки, но на них он четко стоит, да, я уже начала фантазировать, может быть, он просто немножечко оступился, да, и просто кубарем прокатился за это время, за положенное время, все 100 ступеней, но нет, вроде бы все удалось. Подготовка к рекорду, кстати, была, конечно, куда более длительной, чем весь зрелищный трюк. Это безопасным не назовешь. Мужчина рассказал, что сохранял полный контроль над своим телом, иначе случайное падение со ступенек могло бы закончиться не только тяжелыми травмами, но и даже фатальным исходом. Наш герой добавил, что целью его трюка было показать, что стойка на руках может быть необычайно точной и быстрой, чем, собственно, чего он, собственно, и добился. В общем, друзья, я надеюсь, что вы такие же целеустремленные, да, захотели ничего не делать на выходных. Ничего не делайте на выходных. Захотели съездить куда-нибудь на природу, покормить комаров, съездили покормить комаров. В общем, друзья, мы надеемся, что, во-первых, и все задачи, которые поставил вам начальник на работе, вы успеете выполнить до финала сегодняшнего рабочего четверга, и завтра в пятницу уйдете с выключенным телефоном в максимально беззаботном режиме. Мы вам этого и желаем. Желаем здоровья. Это пожелание летит, кстати, от Олега Шарапова, который с сегодняшнего дня на больничном. Поэтому надеемся, что вы песочек увидите только на пляже, а не под собой. Хорошего вам дня, шикарных выходных. С вами было утреннее шоу 3-4. Сегодня в сольном составе Дины Косичкиной. Пока!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения. А для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировок синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. В Октябрьском районе Волгограда на улице Триумфальной начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения для домов номер 8 и 16. Для защиты от коррозии трубы покрывают специальным составом. Новая линия с рециркуляционной функцией решит давнюю проблему обеспечения качественным ГВС, устранив необходимость сброса остывшей воды. Аналогичные проекты в прошлом году уже были реализованы в Дзержинском, Ворошиловском и Тракторзаводском районах. В Волгограде в ближайшее воскресенье, 14 июня, состоится экскурсия по родникам Горной Поляны. Ее организуют активисты, которые знают о природных источниках воды не понаслышке. Группа стартует в 8:30 от акварели. Участники доберутся до Горной Поляны на маршруте номер 31 и выйдут у магнита. И продолжат путь пешком. По дороге они увидят и посетят три родника и дуб-старожил. В честь Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам сотрудники Волгоградского региона, ПРИВЖД и представители госавтоинспекции провели в Волгограде акцию «Внимание! Переезд». В рамках мероприятия водителям раздавали памятки и сувениры с призывом соблюдать ПДД. Профилактические акции также прошли в Урюпинском, Михайловском, Фроловском и других районах области, охватив более 2000 водителей. Приволжская железная дорога призывает к бдительности. Напоминает, что нарушение правил движения через пути грозит штрафом в 5000 рублей или лишением прав на сроком от 3 до 6 месяцев. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Агат ФМ.
1: Знаем, что любишь.
2: I am paid to exist.

0: Day to Exist от Brooks XTN получил свою порцию громкости. Трек про то, что зарплату платят не только за работу, но и за то, чтобы утром открыть глаза и не закрыть их обратно на вечер. Ну а теперь важное объявление, друзья мои, для всех, кто еще сидит на рабочем месте и делает вид, что сидит. Сегодня, ну что, четверг, 11 июня, и это, внимание, последний день рабочей недели, не среда, не пятница, а именно четверг. Ну, потому что следом целых три выходных подряд. Три, Карл. Можно выдохнуть до хрипоты. Волгоград FM на связи, звуки свободы без кавычек. Ну, а впереди у нас новый музыкальный час. Давай в него сразу заглянем. Dua Lipa Training Season. Чуть ранее The Second Voice, Let Me Be. Ну и прямо сейчас отправляемся за сотни миль отсюда. Offenbach, Miles Away. Всем желаю нехорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов,

0: Реклама.
1: Последние кроссоверы Jetour X70+ по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: В магазинах «Победа». Стейк «Киты» свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +18.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Говорят, потеряться в трех соснах — это позор, но потеряться около звезды Сириус в лабиринтах карибских ночей — это, друзья мои, как минимум стильно. Новый трек «Звуковой хамелеон» качает, как, знаете, диско-буги 80-х, но дышит, как ночной клуб будущего. Под эту песню, мне кажется, можно надеть солнечные очки в темноте и изображать из себя, ну, например, навигатор. И Канкс и Феофилус Лондон ведут прямой репортаж из галактики. Громкость, естественно, на полную. Galaxy называется трек, ну, а мы с вами, не сбавляя той самой громкости, летим далее. Посмотрим на елку, и она нам споет композицию проще. А также Кэлвин Харрис и Джази чуть ранее Satisfy.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград,
2: это реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост. Пост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
4: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО
5: «Сэдэстанстровинвест». Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: трек с названием, которое навигатор произносит сквозь зубы. Отличный, кстати, выбор для тех, кто вышел из бара в 3 ночи и вдруг обнаружил, что ноги помнят маршрут до дивана, но отказываются его подтверждать. Итальянское трио «Медуза» и британский вокалист Генри Кэмомайл с фамилией как в ромашке. В эфире официальный гимн отключенного будильника на завтра. Отличная композиция по названием «Don't Wanna Go Home», но мы пока и не собираемся. Друзья мои, у нас впереди финал этого часа, в котором появятся «Rudimental» и «Халид» с работой «All I Know», а также «Sugar Babes» сразу после паузы «Stranger». Делай громче.
1: Реклама.
2: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-табакоконтроль в своем решении. Кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киноиндустрией «Союз мультфильм» готовит игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе, рассказала в интервью председатель совета директоров «Союз мультфильма» Юлиана Слащева. Винни-Пух – это персонаж повести и сборников стихотворений английского писателя Алана Милла. В России о медвежонке узнали в 1960 году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. Полицейские Котовского района уличили мужчину в ложном доносе о совершении преступления. Мужчина заявил в полицию о мошенничестве с кредитом на 57 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что мужчина сам оформил кредит на ремонт, но отказался от услуг фирмы. Чтобы избежать выплат, он сообщил ложные сведения о мошенниках. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы за заведомо ложный донос, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Новое общественное пространство обустроили в Центре развития креативных индустрий «Волга» на Нижней трассе набережной. Закупили настольные игры и оборудование для досуга. Аэрохоккей, настольный футбол, бильярд. Антикафе совмещает функции кафе, коворкинга и клуба по интересам. И рассчитано прежде всего на молодежь, школьников, студентов, молодых специалистов, которые ищут место для неформального общения, интересного досуга и совместной работы. Волгоградский центр спасения диких животных «Дина» пополнился 3 медведями – Алексом, Балу и Машей, спасенными из зооцентров в Дербенте. В марте команда уже привезла в Волгоград 5 львов, но для медведей тогда не было вольеров. Как только их достроили, животных забрали. Благоустройство для новеньких еще продолжается. Узнать, как помочь центру, можно в его официальной группе во ВКонтакте. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Инструкция по применению, друзья мои. Нажать play, подождать 8 секунд, обнаружить, что бедро само пошло вправо. Пнау и группа с говорящим названием The Warning собрали этот трек из того, что обычно остается в мусорной корзине диско эпохи. Но почему-то из мусора получился конфетти. Не разбирать на цитаты, не пытаться напевать в душе, а просто наслаждаться. Но что, собственно, с вами мы и делаем в этот четверг, 11 июня. Сегодня, кстати, последний день рабочей недели, и это не может не радовать. А еще музыка не может не радовать на волнах Волгоград FM. Сия и Кали Минок, первые 30 минут, Dance Alone. Чуть ранее здесь Usual Topic и Arash, I Adore You. И на закусочку Джон Саммит, Shades of Blue. Через буквально полторы минуты. Это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Клиника Эмпо.
3: Эмпо?
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо. 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
9: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 20.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Согласно исследованиям, на самом деле вру, никаких исследований не было, каждый третий разговор с собственной совестью можно заменить этой песней. Эффект тот же, но подтанцовка веселее. One Republic нам напомнили быть неуязвимым. Это не про отсутствие синяков, а про способность утверждать, что они не болят. Подходит для утренней планки, вечернего отчета перед начальником и любого момента, когда хочется надеть невидимый плащ. Invincible. В середине часа качайте бицепс и самооценку одновременно. Друзья мои, как это делает, например, Бруно Марс, его самооценки можно только позавидовать. Совсем скоро I Just Might, а также Кьюджел и Сольта с номиночкой Jamaican через полтора минутки.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сада.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: «Авангард. Спецодежда. Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард. Спецодежда. Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский. Проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина». Второй этаж.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: представьте, 10 заповедей, но все они звучат как «Делай громче». Биби Рекса и Faithless выкатили трек, под который хочется креститься диджейским пультом. Никакой теологии, только уверенность, что пол не рухнет, даже если очень сильно подпрыгнуть. New Religion называется композиция. Ну, а мы летим в финал этого часа, потому что Боб Синклер и Киеза не хотят ждать. I Can't Wait. Композиция, а также Оусиана. Перед ними Cry, Cry.
1: Реклама.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 25.

0: знаете, игнор — это тоже ответ. Самый честный, между прочим, когда человек говорит «послушай», а ему включают фоновый шум, выбор становится очевидным. Зиба поет о том, что терпеть и ждать — это абсолютно разные вещи. В одном интервью, кстати, Алек признавался, что написал этот трек в 3 часа ночи просто потому, что не мог уснуть от злости на конкретного человека. Кого именно, не сказал. Но спасибо этому неизвестному за вдохновление. Отличный трек, ну а мы с вами летим далее по волнам. Волгоград FM, Аарон Рокстон, Вертиго. Да, немного покружимся с головокружением. Крэш Адамс перед этим подарит нам новое сердце, New Heart.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: on a bitch. All I need is one night.
1: You gonna have to splurge on me.
0: All I need is one night.
2: Классическая история. Ушла девушка. Что делает обычный человек? Страдает, не знаю, там ест мороженое, смотрит сериальчики, да, и вот это вот все. Что делает Фрэнк Монтана? Ничего, покупает еще одну машину, еще одни золотые часы и заявляет: я оглох на эту женщину. А причем буквально. Трек называется «Ever Since You Left Me». И, кстати, интересный факт. Эта песня построена на сэмпле диско-хита KC and the Sunshine Band. Помните такую композицию «That's the way»? I like it. 75-го года. Вот на ней построен данный трек. То есть под ту же музыку, под которую многие старшие поколения танцевали на выпускном. Кстати, о них. Скоро они. Поздравляю всех, кто выпустился. Дальше вас ждет жесть. Но не буду нагнетать. Лучше поставлю композицию Underwater Mackenzie Aromba после паузы.
3: Реклама.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57. Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
6: Спец.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Привет, соседка, а вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые находятся за рубежом за административные правонарушения против интересов Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. Новый закон расширяет административную ответственность для находящихся за рубежом за злоупотребление свободой СМИ, разжигание ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и дискредитацию армии. Ответственность грозит и за неуплату штрафа за подобные нарушения. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. Волгоградская область представила свой туристический потенциал на международном форуме «Путешествуй» в Москве. Ключевым событием стало подписание соглашения о комплексном обновлении Центрального парка культуры и отдыха. Делегация презентовала два новых маршрута. Национальный маршрут «Волгоград» 34 впечатления и межрегиональный гастрономический маршрут «Арбузный тракт». Стенд региона представил около 30 местных организаций. Посетителям предложили попробовать уникальные продукты – арбузный мед, кофе и чай. Узнали о проекте лечения в Волгограде, а также поучаствовали в интерактивных играх и VR-программах. В Волгоградской области комитет транспорта готовит к обслуживанию и ремонту посты весогабаритного контроля, включая круглосуточный мониторинг их работоспособности. Специалисты уделяют внимание трем автоматизированным комплексам в Нехаевском, Котельниковском и Суровикинском районах. Подрядчику предстоит организовать круглосуточный мониторинг, техобслуживание и проверку устройств датчиков, тестовые проездки контрольных автомобилей каждые 15 дней для подтверждения корректности изменений. 12 июня Минстрой подведет итоги мощенационального голосования по отбору проектов благоустройства, которые будут в приоритетном порядке профинансированы в 2027 году. В Волгоградской области на выбор жителей региона были представлены 52 территории. За считанные дни до завершения голосования власти назвали проекты-лидеры. Сквер по улице имени Кирова, зона конечной станции скоростного трамвая ВГТЗ и территория в границах от улицы Константина Симонова и улицы 8-й воздушной армии. Лидеры могут измениться, так как голосование еще продолжается. Проголосовать за понравившийся проект могут все жители региона старше 14 лет на сайте za.городсреда.госуслуги.ру. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Знаете, это чувство, когда человек выходит в комнату, и у дивана вырастают колеса. Рауль Хандра, этот тип людей, писал буквально, девушка просто стоит на месте, а он уже хочет купить билеты до Марса, лишь бы не сходить с ума от феромонов. А, кстати, над звуком понга возились целых 2 месяца, ну, потому что обычный бас не мог передать ощущение, что мозги плавятся. А пришлось изобретать новые рэп-сианы Рауль Хандру и Вайскейт в начале часа. Ну, а сегодня, друзья мои, четверг, 11 июня. Из интересного. День неукротимой старости. Хотя не знаю, почему я отнес это к интересному. Скорее, наоборот, неинтересно. Но, видимо, и судя по всему, Олег Шарапов сегодня не вышел на работу именно из-за этого дня. Олежа, выздоравливай. Ну, а мы летим далее по волнам. Волгоград FM. The Future X. This Kind of Love. Чуть ранее здесь Софи и группа The Giant. Sharp and Dance. На закусочку Алек и Халид. Dive into me. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «СД «Сталстройинвест».
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30-98-90-30.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 20.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: «Мне бы крышу над головой, пластинку, и чтобы друг выжил». Little Sims, Barna Boy и еще четверо артистов из разных углов планеты подхватили этот стон и назвали его «We Pray». Отличная баллада, ну а далее Tup Colors в поддержании этой темы. «Безумный мир», «Mad World», а также Bibi Rexha и «Faithless», «New Religion».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Если что, эта песня — это первый сингл «Риальто» после перерыва длиннее, чем длилась карьера группы «Оазис». Альбом под названием «Neon Ghost Signs» вышел в апреле прошлого года, и это на нем был заглавный трек. О чем он? О том, как проснуться ночью, посмотреть в потолок и решить, а пойду-ка я в клуб, потому что дома все равно скучно и смерть не за горами. Дискотека становится местом, куда не ходят, не потому что убили, а потому что некуда было больше идти. Normally, this discotheque alive. Отличная зарядка мотивационная. Ну, а прямо сейчас послушаем новиночку от коллектива Пнау, а также группа The Warning, To Croissant. Готовы? Поехали.

0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства и разрешить людям просто уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Такое письмо министру Владимиру Колокольцеву отправили депутаты. Сейчас процедура оформления регистрации по месту пребывания достаточно трудоемкая, требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина. Авторы инициативы обратили внимание, что многие россияне вынуждены уезжать работать из своего региона в другой из-за больших различий в зарплатах. В результате человек годами живет под угрозой штрафа за отсутствие регистрации. В Волгограде специалисты МЧС оцепили участок из-за обнаружения авиабомбы времен Великой Отечественной войны. В Дзержинском районе при проведении земляных работ строители наткнулись на фугасную бомбу. Место обнаружения 50-килограммового фугаса взяли в оцепление. Ждут пиротехнический расчет Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения боеприпаса, сообщили в областном управлении МЧС. Серьезная авария произошла накануне в Красноармейском районе Волгограда. Днем 18-летний водитель на автомашине ВАЗ-2110 столкнулся с Фордом. ДТП произошло напротив дома номер 16 по улице Караванной, сообщили в областном управлении МВД. Судя по опубликованным кадрам, иномарка пыталась избежать столкновения. В результате удар пришелся ей в бок. Отечественная легковушка фактически полностью лишилась передней части. 18-летний водитель «Лады» госпитализирован. Дожди вернутся в Волгоградскую область на праздничных выходных. Уже сегодня столбики термометров в Волгограде подскочат до плюс 33, отмечает региональный гидромет. Такая же погода ожидается и в День России. Однако по области прольются дожди с грозами. 13 июня и в Волгограде, и по области ожидаются ливни с грозами, правда, кратковременные. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 29-31. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В единственном матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Перед матчем состоится церемония открытия. Мундиаль будет проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионат мира принимают сразу три страны – США, Мексика и Канада. В турнире примут участие 48 команд вместо привычных 32. Доллар 71,79, евро 83,08.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Женщина с Ямайки объясняет простые вещи. Ее амбиция взялась не с потолка, а с сотворения мира. Она никого не трогает, и вообще она леди. Зовут ее сестра Нэнси, записала на эти слова в 1982-м, но потом продюсеры Юджел и Сольта взяли их в 2025-м, наложили на новый бит и назвали Jamaican. И теперь вот в этом году, в ВК-26-м, я об этом вам это рассказываю, друзья мои. И заодно попутно расскажу, что там далее в новом музыкальном часе. Эд Ширан, Азизам, также появится Ёлка с работой «Проще». И на закусочку Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». Еще раз всем привет и классного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
3: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Выходные. В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
2: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Интересный факт. Когда этот трек вышел, Алесса стал первым артистом в истории танцевального чарта, который вытеснил сам себя с первого места. Его предыдущий трек «I Like It» был на вершине, а этот пришел и скинул конкурента, которым оказался он же сам. «Never Going Home Tonight». И не спрашивайте, где он ночует, сам, наверное, не знает. Ну а далее на «Волгоград FM», Богдан Медведев, Терри Свимс и Чапл Роун. Оставайтесь с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
7: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Кстати, историю этого трека прекрасно знает Райан Тедер, тот, что из группы One Republic. Том Грегори прошлой весной откатал с ними целый тур, выступая на разогреве, и Райан сказал ему: «Эта песня — твой главный козырь». А, правда, потом Том три ночи не спал от волнения, но козырь, тем не менее, сработал. «Glow in the Dark» называется композиция. Ну, а теперь главная новость, друзья мои. Завтра не на работу. Целых три дня свободы, так что желаю вам найти того, кто увидит ваше свечение даже в самой темной комнате. Или хотя бы, ну, просто доспите вот те часы, которые вы не доспали на этой неделе. Все, всем всего хорошего. Обнял, приподнял. До понедельника. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Волгоград, улица имени Бабича, 7/1.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. По итогам посещения МИДа России делегацией европейских дипломатов будет опубликовано заявление. Об этом сообщил посол Франции Николя де Ривьер, пишет РИА Новости. По словам французского дипломата, состоялась хорошая дискуссия с замглавой МИДа России Михаилом Галузиным. Послы Германии, Франции и Великобритании пробыли в здании МИДа в России в Москве 1.5 часа, отмечает Москва-24. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что иностранные дипломаты сами попросили встречу с его заместителем для того, чтобы высказать свое мнение по вопросу урегулирования украинского конфликта. СКР завел уголовное дело на волгоградца, который открыл стрельбу из-за места для рыбалки. Инцидент случился накануне в Калачевском районе у шлюзов поселка Пархоменко. Мужчина, которому 63 года, попросил двух других рыбаков освободить прикормленное место рыбалки. После отказа стал стрелять из ружья. 35-летний волгоградец получил проникающее ранение головы, 33-летний – ранение грудной клетки и левого плеча, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили ружье ИЖ-27 и 72 патрона, пишет «Высота 102». В Волгограде более чем на 10 часов задержался рейс из Анталии и обратный вылет в Турцию. Самолет вместо половины 11 утра прилетит в Волгоград в 21.20. Из Волгограда в Анталию вылетит не в 12.05, как было заявлено в расписании, а в 22.45. В авиакомпании «Уральские авиалинии» пояснили, что борт задерживается из-за вынужденной посадки в Сочи. Самолет, который должен был прилететь из Анталии в Волгоград, выполнял рейс Челябинск-Анталия. В пути стало плохо одной из пассажирок. Борт вынужденно приземлился в ближайшем аэропорту в Сочи, когда больную передавали врачам скорой помощи, на Черноморском побережье ввели план-ковер, пишет «Комсомольская правда». Федерацию шахмат России лишили членства Международной шахматной федерации ФИДЕ на 3 года, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Отстранение вступило в силу с 10 июня. Возвращение в состав ФИДЕ возможно только в случае исполнения решения спортивного арбитражного суда. В рамках санкций Российская Федерация шахмат теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой ФИДЕ. Кроме того, национальная команда России не сможет выступать на турнирах. Ряд возможностей для самих шахматистов сохраняется. В частности, команды могут выступать под нейтральным флагом. Российские юниоры сохранили право играть под национальным флагом, отмечает чемпионат.ком. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Перед матчем состоится церемония открытия мундиаля. Турниры будут проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионата мира игры примут сразу 3 страны – США, Мексика и Канада. В турнире участвуют 48 команд вместо привычных 32. Официальный доллар – 71.79, евро – 83.08.
3: Информационный конвейер.
5: Реклама. Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Как же на самом деле хочется быть героиней, да, этой композиции, чтобы тебе платили просто за то, что ты существуешь, за то, что ты есть такая классная и прекрасная. Вот, ну а ладно, на самом деле и приятно зарабатывать честным своим трудом, усилиями и вообще за заслуги получать. В общем, если вдруг кто-то еще не понял, то здесь студия я, Виктория Сотникова, вместе с вами мы только что ворвались вот так вот сразу в наш прекрасный вечерний эфир, где мы будем с вами болтать, слушать музыку и вообще наслаждаться прекрасными моментами. Я надеюсь, что вы рады. Буквально до сегодня был сокращенный рабочий день. Это был последний рабочий день на этой неделе. Мы уходим на прекрасных 3 дня отдыха. Вот почему бы не улыбаться сейчас прямо вот во всю свою прекрасную широкую улыбку. Ну и, кстати, вам поможет сейчас наша музыка немножечко потанцевать, отпраздновать этот момент. Да, можно подпевать, можно вообще не сдерживаться. Ну и, кстати, если вдруг кто-то еще не знает, какая у нас с вами тема, не написал никаких комментариев, я все-таки жду, что скажешь именно ты, поэтому бегом, да? Заходи, смотри наши посты, публикацию ВКонтакте особенно. Вот, ну и все далее я вам расскажу. Ну а пока давайте все-таки так уж и быть, да? Я раскрою секретик. В нас впереди кто будет радовать? Будет Куга и Сандра Каваца, Тейм Импала и Дженни. Ну и через пару минут Эбон с композицией Hollow. Поэтому, ну точно не переключайся, оставайся на волне 101.5.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Клиника Эмпо.
6: Эмпо?
7: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
6: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Где купить обои в Волгограде?
11: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
12: Обойная сила ждет всех за покупками.
13: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Выходные. В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19. Местами небольшой дождь.

0: Ждать или не ждать? Хороший вопрос, но я надеюсь, что Вайс вам подсказал, да, что иногда можно и немножечко wait. Вот. И кто-то, я думаю, возможно, вспомнил, да, тот самый мем, который ходил в интернете. Если вдруг нет, то нет, неважно, неважно. Просто иногда wait, надо спеть. Вот. Ну, а мы, кстати, с вами переходим к нашей прекрасной рубрике «А что скажешь ты?». Я надеюсь, что вы все уже поделились со мной своим мнением. Ну, хотя бы кто-то, да, написал прекрасные комментарии. Если кто-то еще не понял, да, что происходит, то у нас каждую неделю с вами есть какая-то тема на неделю, и каждый день мы разбираем какой-то, обсуждаем аспект, да, какую-то детальку, вот, какую-то подтему, и очень классно, когда вы пишете, да, как вы относитесь к этому и тому, или тому моменту, вообще какая-нибудь, может, у вас история есть связана с этим, и вот на этой неделе, да, мы говорим с вами про отдых, кстати, вот целых 3 дня тут отдыха намечается, возможно, мы кому-то даже помогли своими обсуждениями, и сегодня конкретно говорим про активный отдых или сон, да? Ну, может быть, ладно, не такой уж прям сон, но вот активный или расслабленный отдых, да, немножечко овощной такого состояния, когда ты позволяешь себе лежать и ничего не делать, и ни капельки не коришь себя. И вот если вдруг вы еще не прислали свое, да, мнение, у вас есть время. Пока что, да, немножечко прервемся на прекрасную музыку, и вы либо в наш Макс, либо в наш Телеграм по номеру 8-927-522-101.5 присылайте сообщение, либо пишите комментарии под постом ВКонтакте. И, кстати, активных слушателей мы всегда радуем прекрасными подарочками, потому что мы любим, когда вы с нами болтаете. Ну а пока, да, будем с вами слушать, и впереди нас ждет с вами моя Мишель, Джон Саммит, и через пару минут Кансы Теофилус Лондон с композицией Galaxy, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122. Проезд Тайшетский 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
14: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ну как эта композиция отлично подходит под нашу сегодняшнюю тему, потому что, ну, когда ты выбираешь такой пассивный отдых, то звук тишины от Disturbed подходит, ну вот просто кстати. Вот они знают, что, о чем нам надо с вами сегодня поговорить. Но, кстати, если прочитать, да, комментарии, которые вы писали, прочитать ваши сообщения, то я бы сказала, что у нас слушатели достаточно активны, да, потому что кто-то тут любит поработать на даче, кто-то куда-то ехать, по каким-то горам лазать, в каком-то море плавать. В общем, любят все кто-то что-то делать, да, какими-то занятиями заниматься, еще и с кем-то, да, либо с семьей, либо с друзьями. В общем, нет тут ни одного комментария, что вот, я люблю закрываться в квартире один, лежать и ничего не делать, только спать. Хотя явно иногда бывает, знаете, такая усталость, такой перегруз, иногда и нужен и такой отдых, просто отдых, ничего не делание. Но меня радует, что все такие активные, классные, я прям вижу это солнышко, вот эту всю картину, как в фильмах, знаете. Но это же очень, кстати, заряжает, бодрит. Смена картинки, смена деятельности, и ты уже вдохновленный. А представляете, каким бесячим человеком ты потом возвращаешься на работу, все на тебя смотрят уставшими глазами, а ты такой: я придумал, пока лежал, что мы будем с вами делать это. И все-таки нам бы полежать просто, да, не придумывая ничего. Ну ладно, но самое главное, что сейчас мы с вами все в равных условиях, да, где-то что-то мы делаем. Едем, идем, заканчиваем, не заканчиваем. Вряд ли сейчас кто-то спит и слушает нас, поэтому ну давайте тогда все вместе потанцуем, попоем, выбираем тоже, да, тот способ наслаждения музыкой, который вам нравится. Их, к счастью, много, и впереди нас ждет Айсбергер и Зиверт, и Ро Алехандро, и Вискит с композицией «Понго», поэтому не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
3: Ах, Аконыч.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время 18:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявлений на въездные документы на Кипр будет возможна только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщили в посольстве республики. Там пояснили, что 13 июня этого года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. Прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Однако в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. Подавать документы на визу в консульство нужно не позднее, чем за 15 дней до поездки, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Еще 18 пока проходит экспертизу, сообщает сегодня Кабинет министров по итогам заседания правительственной комиссии. Она координирует работу по ликвидации последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом. В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодным для купания 141 пляж Анапы, а также 9 пляжей Темрюкского района. Однако сейчас более 5 километров пляжной территории засыпали новым песком. 1 июня в Анапе открылся купальный сезон. Он продлится до 30 сентября. В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение участникам группы мошенников. Обвиняемые обещали молодым людям легкий старт в шоу-бизнесе, за который брали плату. С апреля по ноябрь 2024 года фигуранты размещали в интернете информацию о проведении в Волгограде кастинга на роль актеров в сериалах и рекламных роликах, а также о наборе моделей для рекламы одежды известных брендов на сайтах маркетплейсов. Убеждали клиентов в том, что у них блестящие данные для карьеры, предлагали пройти актерские курсы. В общей сложности пострадали 25 волгоградцев. Общий ущерб составил 3 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». Трагедия случилась сегодня утром в центре Волгограда. Мужчина сорвался с многоэтажки на улице Пархоменко 2А и погиб. По словам очевидцев, перед тем, как упасть, он лазил по балконам, не реагировал на просьбы вернуться. ЧП случилось очень рано, около 4 часов утра. Как выяснилось, постояльцы отеля «Космос» заметили мужчину, который перелез через парапет и начал перемещаться по балконам. Очевидцы сразу вызвали полицейских, те прибыли на место, пытались попасть в квартиру, чтобы спасти человека, но дверь оказалась заперта. Подробности трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов, пишет «Комсомольская правда». В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальный доллар 71.79, евро 83.08.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: много сейчас, прямо сейчас, да, людей превратилось в фениксов, потому что, ну а как же, ну а кто же не переродился-то прямо сейчас, да? Вот Маршмелло и Portugal The Man спели нам, да, про прекрасную птицу феникс. И что? А ведь вечером, да, обычно среди, да, недели, когда будние дни, все приезжают немножечко уставшие, под гнетом дел, все хотят поскорее лечь спать, потом проснуться, опять поделать дела. А вот вечером, да, когда наступает тот самый вечер свободы, все, после которого выходные, но люди перерождаются, они уже активны и до утра готовы где-то развлекаться и с кем-то встречаться и вообще делать дела не переделать, да, и все выходные также у них такие активные, классные и так далее, поэтому, ну, это, можно сказать, песня про каждого из нас. Ну, а, кстати, если кто-то еще не понял, мы уже с вами в 7:00, в студии все так же я, Виктория Сотникова, и вместе с вами мы здесь наслаждаемся этим временем и, кстати, обсуждаем тоже разные интересные моменты. Поэтому, если вдруг вы еще не написали мне никакого сообщения, то бегом-бегом, я буду очень ждать. Ну, а пока раскрою тайну, под какую музыку дальше мы с вами будем зажигать, а именно Анабель Ингланд, Алан Уолкер, Изабелла Мелкман, и уже через пару минут прям будут звучать Дипло и Адриан Нунес с композицией «Two Steppin'», поэтому советую вам не переключаться, оставаться на нашей волне.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10.
6: Застройщик ООО «СДСТАЛСТРОЙИНВЕСТ».
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
11: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Выходные. В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Сашка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, жизненный потенциал высок. Вы энергичны и полны сил, поэтому добиваетесь успеха даже в сложных делах. Тельцы, едва ли удастся реализовать планы, обстоятельства изменились и приходится приспосабливаться. Близнецы, ваше влияние на окружающих становится все более значительным, и многие готовы следовать за вами, куда бы вы ни шли. Раки, одна из главных проблем дня – это огромное количество негативных эмоций, которые обрушиваются на вас. Львы, вы сможете сделать этот день по-настоящему удачным, если направите свою энергию в нужное русло. Девы, ваши интеллект и организаторские способности будут на высоте, что придаст вам сил и уверенности в себе. Весы, очень неблагоприятный эмоциональный фон этого дня. Вы кидаетесь из одной крайности в другую. Скорпионы, в первой половине дня сказывается влияние неблагоприятных тенденций, однако с каждым часом оно становится слабее. Стрельцы, удается решить массу мелких задачек, количество которых долго пугало вас не на шутку. Козероги, день оказывается очень плодотворным, но это не главное. Куда важнее то, что вы получаете удовольствие буквально от всего. Водолеи, в этот день вам удается заручиться поддержкой людей, которые способны помочь вам в решении очень серьезных проблем. И рыбы, главный недостаток этого дня – его неблагоприятный эмоциональный фон. Даже самые спокойные из вас становятся ранимыми и чувствительными.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Mars, композиция I Just Might. Только что, я надеюсь, прям сильно зарядил вас, да? Немножечко так взбодрил. Вы там успели и попеть, и подвигаться. В общем, все. Я, к сожалению, уже заканчиваю. Я должна с вами прощаться. 2 часа наши пролетели очень быстро. Но я оставляю вас, конечно же, что делать? Отдыхать. Делать ваши любимые дела. Также у вас будет всегда в доступе Волгоград FM 101.5 с нашим прекрасным, да, плейлистом, с композициями, которые вас будут радовать и поднимать настроение. Куда бы вы ни ехали, я надеюсь, вы будете ехать в компании с нами. Вот, ну и до встречи на следующей рабочей неделе. Конечно же, я жду ваших комментариев на нашу новую тему. Наша рубрика «А что скажешь ты?» всегда очень сильно интересуется вашими сообщениями, да, вашим мнением, вашими историями. Очень сильно я это люблю. Я очень любопытна, Варвара, поэтому обязательно, да, ну, помогите мне чуть-чуть, да, его утолить. Надеюсь, что я утолила, да, немножечко вашу потребность, да, в наших с вами разговорах. И все, не буду надоедать, да, сильно, чтобы вы от меня не уставали. Все, рассказываю. Значит, оставляю вас на Anuna Club, Alfarben, Bebe Rexha и Faceless. И через пару минут Марк Дан и Джованни Ричи прозвучат с композицией Let Me Die. Поэтому не переключайтесь. Все, я говорю вам хороших выходных и хорошего настроения. Пока-пока.
1: Реклама. Авангард спецодежда «Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
2: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подбираете подвергаете его жизнь опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Большая очередь в Россию возникла на КПП в Эстонии в преддверии длинных выходных по случаю Дня России. Люди скопились перед пунктом пропуска «Нарва-1», сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Там предупредили о возможных очередях и в следующие за Днем России выходные. При этом скопления людей перед пунктом пропуска в России сейчас нет. Но для ускорения процедуры таможенного контроля на работу выйдут дополнительные сотрудники. Ранее сообщалось, что у КПП «Нарва-1» появились перекупщики мест в очереди. Они за деньги занимают позицию и передает ее другим. СКР завел уголовное дело на волгоградца, который открыл стрельбу из-за места для рыбалки. Инцидент случился накануне в Калачевском районе у шлюзов поселка Пархоменко. Мужчина, которому 63 года, попросил двух других рыбаков освободить прикормленное место рыбалки. После отказа стал стрелять из ружья. 35-летний волгоградец получил проникающее ранение головы, 33-летний – ранение грудной клетки и левого плеча, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили ружье ИЖ-27 и 72 патрона, пишет «Высота 102». В Волгограде более чем на 10 часов задержался рейс из Анталии и обратный вылет в Турцию. Самолет вместо половины 11 утра прилетит в Волгоград в 21:20. Из Волгограда в Анталию вылетит не в 12:05, как было заявлено в расписании, а в 22:45. В авиакомпании «Уральские авиалинии» пояснили, что борт задерживается из-за вынужденной посадки в Сочи. Самолет, который должен был прилететь из Анталии в Волгоград, выполнял рейс Челябинск-Анталия. В пути стало плохо одной из пассажирок. Борт вынужденно приземлился в ближайшем аэропорту в Сочи, когда больную передавали врачам скорой помощи, на Черноморском побережье ввели план-ковер, пишет «Комсомольская правда». Федерацию шахмат России лишили членства Международной шахматной федерации ФИДЕ на 3 года, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Отстранение вступило в силу с 10 июня. Возвращение в состав ФИДЕ возможно только в случае исполнения решения спортивного арбитражного суда. В рамках санкций Российская Федерация шахмат теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой ФИДЕ. Кроме того, национальная команда России не сможет выступать на турнирах. Ряд возможностей для самих шахматистов сохраняется. В частности, команды могут выступать под нейтральным флагом. Российские юниоры сохранили право играть под национальным флагом, отмечает чемпионат.ком. Традиционный концерт в честь Дня России 12 июня пройдет не на Красной площади в Москве. Его перенесли в другое место. Также изменили список изначально заявленных звезд, сообщает столичный городской портал МСК1.ру. Накануне команда Надежды Бабкиной анонсировала масштабный праздник в единстве народов «Силы России». Были заявлены государственные ансамбли, театры танцев, а также хедлайнеры «Шаман», «Лариса Долина», группа «Айола» и другие. Концерт на День России обычно проходит именно на Красной площади. В прошлом году там пели, в частности, «Шаман», «Басков», «Розенбаум», «Валерия», а также «Татьяна Куртукова» и многие другие. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: кухни.
1: Реклама. Последние кроссоверы Jetour X70+ по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 5-9, brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: Выходные. В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19. Местами небольшой дождь.

0: Реклама.
1: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
2: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
3: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
4: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
3: Подробности по телефону +7 84 42 722 722, проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
5: Агат, продавай выгодно.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.

Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Мы продолжаем летние кибернетические эфиры. Первая декада июня, и сегодня начали вместе с Максимом Самолдиным, электронным музыкантом After You, и немного другой версией композиции «Girl in the Middle», чем та, которую

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций.

0: Номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Издательство Addictive Sounds не часто пополняет свой каталог афрохаусом, но на следующую яркую композицию мы обратили внимание. Это Nat

Антон Мейк продолжает русскую кибернетику. «Ритм — это ты, You My Rhythm». Вторая композиция из недавнего сингла «Rude Berlin» для восточноевропейского издательства «Rude Resonance».

карьеру, причем в новом для себя качестве, делает диджей, с кем мы общаемся уже более 20 лет, это Сергей Лосев. До того, как время, судьба и накопленный опыт свели в одной студии этих двух парней, творческий путь в диджеинге каждого из них также превысил 20 лет. И если Drop the Gain всю музыкальную карьеру прокачивал свое мастерство в айкидо и технику написания музыки у лучших преподавателей, то Алче очень активно гастролировал по миру и даже умудрился стать лучшим диджеем России по версии Nightlife Awards в 2007 году. Этот союз основан на схожем музыкальном вкусе и явно повышенном внимании к деталям на границе с перфекционизмом. Не выбирая определенных стилей, дуэт смело экспериментирует в довольно широком спектре хаус-музыки. От органик звучания до мелодик и прогрессив саунда, проводя практически все свое свободное время в студии. Эта композиция называется LA. Drop the Gain и Alche в русской кибернетике.

0: В эфире «Лаборатория русской кибернетики». Ее заведующий Александр Киреев.
1: Представь такой сценарий. Тебя пригласили на вечеринку в незнакомое пространство, а там происходит что-то странное. Музыка слышится сразу из двух дверей. За одной хаос, за другой джаз. Стоишь в коридоре такой, не знаешь, в какую сторону идти. Слишком все разное. А потом доходит, что коридор и есть место назначения. Диджей Рч. Это диджей Рушей из Еревана. 3 июня 26 года вышел его альбом «Гюнс». 11 треков. Первый релиз лейбла J-Club. Лейбл вырос из вологодской среды, где один бар решил, что строить культуру – такая же его работа, как и наливать напитки. Люди вокруг этого места говорят про себя. «Make Вологда Rave Great Again». Обложка альбома в этом контексте выглядит уместно. Фигура из кружочков с рожками и крыльями – стилистика для детской раскраски. Такая картинка, которую ребенок мог бы раскрасить, и не подозревая, что так играючи все и создается. Главное – не мешать этому ребенку. Ясно. Пятый трек с диска держит нас ровно в этом коридоре, между комнатами. Название иронически точное. Чем дольше слушаешь, тем яснее становится. И, кстати, господа, скоро обещают ремастер на всех платформах и даже на CD. Редкость по нынешним временам. Послушаем «Ясно» от диджея Рушей. Вологда строит рейв, Ереван присылает IDM, а мы все еще стоим в коридоре и не можем определиться, куда же пойти.

спасибо лаборатории русской кибернетики за ясную премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с Ильназом Тархановым и Никитой Свалухиным. Крэмп и Билли Блейк. Композиция «Let You Go». Ремикс сделал Илья Скателанос.

Да, что-то танцевальное заготавливает у себя музыкальное издательство Stress Out и следующий сингл не исключение. Клим и Дадгар вместе поработали в студии. Результат — это

Бессонный, без сна, sleepless. Именно так называется следующая композиция, пожалуй, достоверно описывающая образ жизни многих из нас в летний сезон, когда ночи очень короткие и не до сна. Эмери Кей и Орбай Эй для издательства Allure.

Иван Погребняк рассказывает, что происходит, когда небо затихает. Новая композиция пока что в статусе студийного эксклюзива «The Sky Goes Quiet».

завершении первого часа сегодня Дмитрий Ineptius и его лейбл Ineptius Music с композицией Puddle Jumper, записанной в соавторстве с Earths.

0: Друзья, мы завершаем первый кибернетический час, наш редакционный обзор, но буквально через минутку начнем второй, где в гостевом часе после глобального 10-летнего перерыва к активной творческой деятельности возвращается Михаил Скрипник и его проект «Pumpik».
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня у нас в гостях Pumpik, электронный музыкант и продюсер Михаил Скрипник.

Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели и с удовольствием напомним, что во втором часе электронный музыкант, продюсер и диджей Михаил Скрипник вернулся к активной творческой деятельности после 10-летней

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.